0: Ya ganjin kawi jongje samkhin lanji chenambi nga to de la de dar tang number si samji nong jin ban de nam sur ngin jang de nyen ting kang work lo long tin dang zong yin jang jin rem de ne to je je bre khani gi nyam ge de kunu ndob je lam tun ge le chnin nga na de ne ge le sun de zom de ba dang don zin ba to den ja yin redna ndob je lam tun ge le chin de nga ja chi khalwa dang ja chi lam ro yong a dimdil korke cha tim tang chamsul na chuz ge dogi yang na timgil ke dingil nangsin dar ka nga chi meperzi timting ge korig sun ju la ka ma ba lom le ko nu damu ge mang phang ge le chin zin le chin de nang ni ma re ge nga tu ge disul lar ge tang phe ka ni che tham bar phe ka ba ra ta tong ge yo ta tong ge nu arkim de yang che nam ban de ji yang na phya ji re wa tang samsul na yang ta ge tang ge chu len sun ta tong kana ka bro na chu ge nga chu len sun ta tong kang ge ka bro na tang тэргэв дэн ачиг рэсэм нэргэ хсэмдэн гаатан тэргэв дэн ачиг рэсэм нэргэ хсэмдэн тикэр кэлмэйн тана гати рева хсарваз хрмэл мхсарваз пхсм сарваз дондын хсарваз ягна арангнилк мэцэндаг дотын кэнмэнгз сэмачэнгда тэни Nyamaqsarwaazik, ndartar sifjyo. Tana Nyamaqsarwaan di nangayang, jikni arangga pusum gangzig ngonjor yongjura, arangga ndopa gangzig lagandrib yongju, arangga pshawa gangzig barchunga ndribten jikju tada Nyamaarayrik, arayvararita Nyamaarayrik, charjirarita. Nagachu Nyamaarayrik, ndartavag, arayva, pusum aramalam gangmangzig changda tangi arangnikam tsuwaan, ngna арангни кем цоцтиг чет нэрэрэг дэрчгэ кунэр фшава кэн тэн кэн дэвнаян а тумэр арангнила хцонсм гэватан дэвжинт дэлэкэн барсынгэ нэртэб гэва гжаян нэртэб дэла аржин чун рангжингэ гажгомдхсэ гөх дэлэчэн гал чаваз гүнта эчу нимарэрэжинт шуккэр дэва нэнгэм пардан агвык джэмэб гэтони Tseishukuzi ndartaw walaabchin zgunda daachan kachindila. Dirtawgada ngasi tseishukka walaabchewaaga hrtoofhigdan tseishukka yangnyanga arintang. Yangna tseishukserwaan da yopa gajirjigdan da yopa rmangazirjidatang daagzul bishawa gangdan gangzgadabnaayang ngatsoola charchin yopaadan ngatsoola hrtoofhig yopa ngatsoola армангжиг шавак тантинэн кэнгэн зумук дэртавгда зумхсм зумби дэртавг чарчинг огни наци нам яннара варангник цэшугтан арангник цэшугнд хчипэрн зэмбатан арангник цэшугнд гачин тэнзэнба арангник цэшугнд хачэн тасусуг сэмни бор мнинуг арентэн гачин згафтидатэн Тазун о цэшгу серватан ягна мусусугум цуутин дания гжиг чигд жерда тани варанг цэшгундла сумчивтан да хчивэр зэнгөх Карсон дэрэнг дин дэм мун сонгина царгласан да хачин дарватан Нэ нам гэн дөөндэн хачин хартавди чэнд сонгога Чэсанэ гчу анамжтан менкур Чонсани штигтатан чэрта Дэвжинт варма гэртэнгни волонкур нацук нроонг гэтонида мэ сосуг цоандала штабдэтэн мэ сосуг цоандала тэнчинзга гэнмон зэптэнок ритэрэйн цоанда хачин штабдэ чэнтэн цоанда хачин пэнцм цубаг гани нэммзга чэр лагбэрт гажонлымтэн нэрлэм ласукваг царглагцэг узуптинг нэрслэрэрэгэн нэммазык Цуанда табдив зиу карайан, немангазык. Цуандала варчиттайан на, немангаг руундалайан, нопа тепкок. Дэйм тархтыгна арангник руунгри. Дэйм тархтыгна арангник сэмчунг пши мапшитан. Арангник дала дохнан имай. Аранган руртан дыхтангада арангник мацевлагауга. Джакобган дартауага мампанга сачитан лагбарда арангри Джакоб тауун сунжина ламгэ зовчэн замлын нэхси гони гачин зон нугун дмугэн зэгчэн пэнцэм цупан дмугэн зэгчэн влапчэва дартавагын зэгтэн жаачи васгэр. Дэн зэгтэн дэй мама мацугтан лагбарда нга цуга чунгува сусуга хоргэн дэйта дартавагын зэгтэн. Чэнэ, нэ мага зэгэн жуунгутан, нэ мага зэгэ хвалмжур бжэрийтан, нэ мага зэгэ цунгтунг жуунг, нэ мага зэгэ цуандалам. Тэнчин табдэртэн датан карсан дэрэнгдэн, азонлэнтан нэлм сусу пачир, чимцангар ежэгэ гока туну кузынара мачугжи мэк. Лагбарда дагчу вузовчынган ипа аржаачи ватан мнешцал хачан жуғдаг байганғыда ғацу тунгу жаковгы нанкындаг вузовчын дейчан занан ахышын жуғаны мацыг аранжи та онжил сакыл сосу сонжинара даркып лам меса, че меса, алуғ меса гасача пачармек. Дазун сонжинаян жаковзыг кірге шуғды жаковгы аржаахыг штовхырела. Амангпангы шаадам нүүгін ангын сонтығыз гараши. Ариджарада ламдаму табди, ламдаму чатыг, ламдаму азал юг гарар. Не сусуғы кірге ламдаган джицл цатангдан ба. Хуэна, ролым денжгіп чатымдан дейдатанген, жонхо мамачинсан жакыбгы, ролымгы кірге джицл тарин жина, ота ламдин аңнеп жалли, вжаган жугу, жара нехан жугу, яна вжачаган жугу, джигчаган жугу, сым чаган жугу ласу хуаг. Кірге, Lam sosogum, sontagda yang lam tg gudg gaz giyok. Di hanchegda lam sosogun rohtang rikhtang da la yang o sosogu. Adiglam sgar gaz giyok. Rita ra ta tarungjina ra ta lamnin jogoddi. Tohna ma izin archuk. Nya ma avshga zin archuk. Yangna rangit sayashgundi deshtavi. Khchipti ma izin archuk. Тондық қамыңызы кеда, ғаржинтан джамжылғы чығғошын көне, джамжылғы тончинзу көне, андаму маңаз көк. Джамжылғы чығғында да, рангы цегі, хшемар тауыр, жерау нұхтап көда, ота қарсың дәрінде, андамуғы кірге цәрігі лғысыл пәжі чену, дамуғы кірге хұртабды жәңгі дербізі кінаңа, осу-осуғы семчон майына, дан джамжылден жаңдала, нен кай оғыз, яна торның елі оғыз, ондаму ғанғыда ғатсуғы еннара. Онам еннарада джамжылғы джигілімдан чымғыла джингілгі нанғысындарға үкчі чейда мебірзуғығы. Чымтынғы көргізді чеги үшінғығы о дилақада бапазға. Сонымызғы көгі. Дейтапғыда жәчі қалуатан жәчі ламжуа сусуғы намзғы еннара тачы джамжылып денжіғы нехизға самуз үйчура джамжил денжигндаг галчинда хижура джамжил денжигнда гасу не цмаг шцвцнг гонуг дондг гачинз гасжула зуга дата галчиннг гэн гачинт жачи калбатан жачи ламдро сусура нам йиннара хигога о рангник чаваг коригтан рангник дан ронг анаба тетэн ле датаг да джамжил денжиг сэркунда хачан галчинди онди михи самулта сусугога Дэхтавгада жачи калуатан жачи ламжуа сусуг ngачу лэнсэндала дурнангдан тэгэр сабжиянанда тэнгэ намзг яннара анруунгда гачин зэнжура намзг яннара анруунгда ксэсэн зэнжура сусуг джамжага коргэндан дэнжагдан дэтэнгэн мэдэнэшагэйо. Нэна дэрэнг лэцэндар нисэнгу маасумнуг тумих сандабзэнаран жаг янна джамжал дэнжаг галчин рамжинзан жаг янна ngаранг чэнамба лэгсэм нам тэгэра гэнлэн хсангмаа гуани уон джамжил дэнжгсгүнда хачан галчинзгэри ранилла улабчи цэшгу баадан янна цэшгүндага лангцгүй гуурмтууни та дагзул шава гангмаңзгэ рэбжу гүртаагүндаан маңжи йоггара диханчиг жакубгүн дартаугэн зэгтэн гангмаңзгэн маңпанг сэджи маңазг лартари цуа артабдэй жандан гуалнжур пэжи юнжу цунтун жири юнжу янна зэгтэнда пэжи тунжу лака андартаугэн тэнчин гангмаңтэн йоггарара Rangang guohi maayina, rohi maayina, semchong maayina, rimzhig tunchinda delik dila deftinga namina chalgo shunguyog ta changtongyo longkor korgunu, changgo vzayi longkor korgunu, longkor shibshir maayin jogunu, ta longkor na tuxiltang khunsildi gulin jogunu, namban dada namina ra shunguoni matzik, ta longkor zukov nar chotag zibdiin chartazu shuna, mungzay zibdiin gunjila suqan dada namina ra da shakindi guoni, anto ondagandera shungu daoni, oto musgiri. Зун цонжинан сусу хигу датанги отерэнга ленсэндэн ага чэта хзандавзгийнэйн.
1: ওয়াকর কাদহর্তগ মিন জমজর দেনজি গা জোজে ইয়েমবি জেয়ং ওজি লখছুম জানদর কাব সম্বা পেবি দাজুরে শিজিনপিং জে থমচং ও গংপর লবজং দং লগলে তারশিন শেপা দং চনে ইয়ংনি গংই থমলি গ চাবদল লুয়ে শাবি গোজি গ লখতর শেপা জমজর দেনজি গা শাওয়া নানদেনজি পেতি চেত্র থোবি থমচং ও শাবশি জমজর জেনজিনজি পিছল থোবি পেজি লান গান সং শেচল Sorunga jangzhuo nian chen kang, wo ke la nian jue de ni, wo ke la long chen jie shuo zhe dang. Zhang si meng guo kong, dan ba da ji ke le te zu zhe ruo zhe xi bi. Wo la ke le ka de de mi, zhen zhe le din ji ge zhe yin bi. Jie yong wo ji, te zu men zhen de ge ba san ba bei chi liu bi. Nang dun dang cha chin xiang si da de. Ji. Da lu ne ge ni chen li ge zhe zu ge gu zan bi lu yin ba dang. Jia qi meng meng meng cu ji, zhong le zhen zhe le din ji ge jian de xi tuo ren de ge dang. Adinji ge yarkil tele niban don ba. Zhemzhe le donqin huangu tele, tenqin na zhembra mgti, tangdi kaabshin gsi gbi lhgirtsumrti, lam shibar dankil siyo bi. Ajachin qigdukba namji, lam tang zhele bi, zhemzhe le dinji ge shugji, zhuxia rnay tan zungi. Ani, zhanshi gsi zamshi tag, tangga chabsarji lang shugtang tanggi badang. Zhuxia mbirta tunxing, zhuxia le nay da samba. Cikjur wab chikhing, jirsi jib chichi dan ba. Tsuwi nyongba samu tangshdan tenzhe gixiang, yinzhe htongli gilmarong. Sima, jandar ji kaartay yil, jitsuk liri susi tangga hrtsomrg la miba yobi hrtsomba budagayin. Vzhi, samchi dhavi ditsul, nishtong nirchigli jada sambi ci nirchig nini, nishtong nirchigli arda jikchigbi ci juzhe nindi nguanda samchi njurgi. Nga, shargi namchang, An tangpo hrjig, siarga la zabzi la hangi dang, gora hrtongwa nga yin. An nipa ani, siarga la zabzi la hangi dang, gora hrtong samri yin. An samba aksam, siarga la zabzi la hangi hrjig dang, gora hrtongwa niri yin. Plashong hrzamchi bje yul, siarga la zabzi la hangi yul. Zhe, tongmi damtun xiongwi plashong hrzamchi dag, Sonungu na warkila longchanji, ndilajila lamtunji, zangkura riya, za pambi mnimi, lintan de jirindun xieba dang. Sonungu na warkila longchandang, amdu nianchanji, ganchan jirtakhtang dang goji yinla. Lomjig la xiarga tomkin tamchil, gongsukhtang danshi shirti, diptanji, sulari jia nombam bilachir yul. Abdin, samchi yukar yil, tankilji yigisim nang de, somi yukar gi. Gerni xiamsir tariyin. Samchi junjig de rimang dang, dreshtig angchang, likong suji mung sawar ngolgi. Dreshtig xieyil, drahi donjib dang, dobdini jia, dabzang dromaji yin, kapar angchang xiamsir tariyin. Sorungu na jangzhuk nianchen kang, orkila nianjur dini, orkila longchen ni, nishtong nirchig li, da sambi, cim nikhin yin.
0: Dilipsil rangmi lamkar, ngati lamptun uchi chamchin chi lambar.
2: Chechen, dilipsil rangmi lamkar, ngati nyamuk tamchin doru chi lapsil. Dilipsil lamptun.

0: 야뇽이비두고청청초공닌지나지야나타마니엔당나르슈니디스담진이라포자딤거탑실리노거로스트제니거슝와시고노거시종디흑진이나당아나총시비가츠근지티참바르비스카르콩거나브시주엘
1: 야뇽이비두고청청초 제지 로흑거르제니우 건강인디스히 махина гнавар тула нюнжа пу жаржимгэ лохкур чэнигэ шунгатын дэби ханартым зыгшэя ана ана згата не цама мати чигинтэнгэ гони ням хчиган зоми я дачи рэдэг жара джекэнэни арэдэг чигин демандга нэг лохтыг ия лухчига арэдэг чик лохтыг ия тэни не згшэчо Анаагунда наарадагзу чарами кэни. Ачи чэйэшчэн дэмри. Дани янг нэшчэк шэчу. О, дазу хцамузгийнар. Ачи нямазг хтан кэландгатанга. Няма дэта арадаг цангма мангтунго кэмбоя. Мангту хнгна гонуга радаг чэнивуда лохкур чэнина чамуэра. Дани та цангма джикашунги. Я, та дэйна дашиг табагазгра зири. Дитхчига ажигтанс яанг ниви жогчончон цама сэннг марти анавар тула нюнжа ачи лохкур чэниу чиги шонзг чиги дамзг ачи дихчинэнго шэлара шиваньга кэмцини мэцл ки масина нги мэтхуни жого зонгора инзгя кэнигэра лохкур чэнигна мангтунго нандукок дэнүчэнг шэла шиваг цуасун индэзис Aru shiwa ziya. Aniga ran sengnyinta nga siska langa mangtungo kinyuri. Rita nga nyala ganar, nyala zu khuro nyuri. Ta chasgil? Da zinu, shiwa gishich. Dezu semkri gona mara zina, chusunga jipu zi lora. Sengnyin nga siska yunga chusunga ya, aniga sengnyin

0: Nyamgi sona chamore. Shalag shivag shtamta kono jgini, semar gahtu tsamatsik chiri. Azan sab jensad kutan damuzgita injir. Tandoli. Ya, ya, ya, shiva guatanchi go guatanchi. Tanata nga sani nyamgi enju ya. Tan se jurata, sema demu goni anika wasonzi ya. Sanyin nga sita, shiva nang nga lang karma lagzon yiri yara langi. Арима мунтунгу гочере ндоли джевазглан аранг туондг кру мартгота аранг джуку шилайонута есм хтангни джесонс аранг хичку арима мунтунгу к васонсгия дину ченгата хшевада локур дженигнага цасонэр хшела аньла кги танини лнгматва чосну ченг кэрге тонушкапти локур дженин дими царсонсгия дину ченгата Аньяла гануга шела лохкур дженигнага мацнер. Шеви кырге ганилни марцон нухченгада. Кырге шеви туга кунчулынги. Дитани вализунда. Шела шева тунтундан джирг танзгар гнуга джерчинда. Ди тхиокия. Яняни ви чоку чонгчонцо. Гунни пу джарджимгэ лохкур джени тангдеби штамджицгшели. Шева чазга лохкур дженигнага цасунина. Хшела чазга мацнина дишуку жерчин чичу сара гаразг шеттанга. Я дашкам дитуна пу жаржима чичу чвазг юкия. Чичи лохкур ченю ганган индыхи. Чоку чонгчонг мазг хижире, ян чоку чонгчонг лалазг хижимаре. Дана пу жаржимг чоку чонгчонг дасомгандгатанга лохкур ченю рережин чиче жуеку. Ари лохкур ченита шева. Алланг, штыг, и, джи, джил, шта, лы, хтил, ся, чё, пых, дачури я. Я нигниви чуку чонг-чонг-цо. Чечей шива чонг-чонг лохкур чиниг джангу на йону джерчин чазгинды ахи. Ари, дэйэн штамджицг йонар я. Цангмаг ана чур-чурхи шептонюнгу. Лохкур чиниг на мангтунгук нема дэйта. Хшева ngasizgi langtang nara, kirge di nara nganizgi yukia. Chukku chongchong tsangmaga kigi, ari kirge da alang riya. Kaniga mungtunggu bi lawarni chartangzgi. Alangga liu chi nara gomtag arang nara. Hshewa chongchongga libu chong nara gomtag tong nara. Da kirge wiglong hrtu na tsangi shu harangi li arji jika tamata alangga ji chotangzgi. Шива чонг-чонг сэмзга. А, дарунзу ламтгаранга арангазг юг. И, нга жи чуччи марагу, нга дани тэнчали жигали жир. Да чазги ел, дазири кыргин дэнг жави. Габди да кырги табзг ела джэнтанзг я. Дани да ари масунги акалынга дэги шэцг.
1: Акалын, акалын, чо дамуз хира, нэ чо галаянзг лэнжи. Кахуэра ламтхарунг штам гэшуэгу, штам мэна нэму гала гэшуэгу сэга. Нэ чо галаянзг лэнгна чамуэрэ.
0: Дази шэну, галангэнгэран дэнзг жабдэн.
2: Хо-хо-хо, дада ngomazанг я, ngomazанг, я чэшчэг лонра, нэ нянаанд ку.
0: Дази шэшурэда. Аназу чур-чурзгири, гузу тарагири, шевтаняни дану. Алашказгда гани гочи. Аргыгы катамата шчирамакуну ченгы, алангын карпу кани лынги, шерпу хтыни лынги.
2: Оро, шо чунг-чунзио, чинга хзешкили когба. Че ленгону не шчирамаку тапе.
0: Дази шену, хшевага шкен гузу томбузгири.
1: Ani lingi yoya, ti mako nere. Oh, ri, nga nyetka chanu chengata, ti mako nere ya. Tan dechu ye, nga chu shketsi nga shona tanga leng lenda da, ti konu kotri nere ya. Dei na chamore.
2: Dazi shenu, alongin garan dangzgi jabdangi. Dengi doli ngozo demdim sheshura. Чуку-чуку, тура денг ома нилги ок. Я, чухуа нг шкетсг на ашу на тнгата, ази немузг лунго.
0: Да, зирита, хшива чонг-чонг, аланг нг шканг гуни яранги шкетсг на ашу антынги. Дар нг Nungwa shkipu goni, ngozu hari tsarik she shura, da alayang langzgi ya.
1: Akalangin, akalangin, chalar guyar langgi ya, cho-cho-chori maji ya.
0: Da zi alayang lin shura da, nginso jigi vasongzgi ya. Alang shivyi shen uti nyen shura. Shkangji gongshtub jeri, den shukwa mungtunggo sa kshitinu, aradag shchigara nite tumik. Dachchigargi da alangindukgu da argya ishtangna shingdakamitsi. Ngozu yarab jijizgi shura.
2: Ho ho ho, nga otur ya, nga otur. Ha ha ha, ngazgmen otira, ngata ngomi ngarwa dukgu tachigari.
0: Alangin aranglam chenbuga goni arangshtuli daunu shkabdi. Xewa chung-chung, alanginga shkini marardangi, xarsi alanginga ngana watangi.
1: Ha-ha! Ang tungo nga tosongar, alangin chu ang anywari ya!
0: Dishchenga da lohkur jenigi nangani, xewa chung-chung da da jangu na dayo nari ya. Chukku chung-chung sangma ki songa.
3: Hirga gar chujin jawi gar kong.
4: Loriwa lobshagli nyuri gar kong.
3: Shiripja demu zuwi gar kong.
4: Losija drachung jawi gar kong.
3: Nachunga lorin danse aribi gar kong. Chubu chungchung cho. Dasta che cho nachung shibi erga cil lemchinja. Aribi gar kong ga chanpar shikta. Nga chi hivshi chomu ra. A lorga jirzin jan.

0: 소브라그 소완더 판심지 축서 동준의 다른반의 이름반의 나르클시비 여름촌이 강라 강성고 샹그잔의 모습 남반의 축비군이 주다 리츠크 코로나 축고 제츠크 코로나 축고 또니 톱중란도 뭐 타그르크 힙샤랑지나 디와요노이나 축고 남반의 축비기 요카다르고 소브라는나 되게 지가 뭐가 그나 만큼 나락 지가 만큼 저 바지를 회스지 말았음 그때더나 다른 그런데 돈다다 이지 뒤 강라 강성고 가수거리 адамси далини нагат жетип кечи сигжүтө качинди хуцуу нагач сигдагна дичунам дивизги йок секундта кирген амбага тамага качумчати мума гумага лецнин авшайнын юлатыг томарын хртынгыра арынгырынги кыянгыз кишини далита чикцуны ичүгү семзгирни ичүра тани чимдиг зон сону шечинара отомугунын сигзи далир кылмараш кечи ичү онун сигуна дир жапчуры ичү дымугенжина кирген амбага ревато ньоньо тани конада гир сотунди кадай куну тенжинара натын тевжинди тана лотгурк янтызу цортарын жинги гони рынга лобжанын горкымды тамчику тамзыны чутада гачин буйнер лобжанын горкымды дырга чымайын жина чучын чу неркып кетина горкып дейчин хорсуны чебуг менара то чатыг суга жебжинги чушун гол хомжим гол жерим жам болун техани кызга лобжан жугу дичук горкып тамчил хоргыч гатмара тапчы цугу гонде юмри чут ондыглалаз кырга махизинара лигони манжинзинара вагони машиг зинара шигони тамуганы тларат хиджи йокатыгы рангранга наса невли рангга рангичи канлагавжгыни вани жони кенки кенжүн зинар камуйна чыр канла кансымга он дтын газгдан ичи ван дорчыгы рангира семнагдан чутугуг тыгы куна топтун дера шаки юну тхисунада рангги онгы чайнга чачинды музда йонги камунды музда ван дорчыгы семтерне тана рынги ичизги юлды ичи тараш орго рынга рынги илртун нарангштун ты ютана та канар жагынын нира жигжи рынга качара хуни рынга тондго чизгирдим на тижи лыгылнара ел пуни тумузгину тани кыңара и важи марго дадан чонжи марго кати мавана шат семчин гэня чира танжир чиг махина чипчаж тумо тыгдыгын дули да танада важура мавани девжинг рынга рынги чиг арангмынг тавасы гонор рамангында хендер арчигони нанцлдера юк секуну тебжинч ячи юл юл юлин арджигм тахмунян матрайын ячи меммела шунгарын гарынги раманг чемиги тана чачи юцгу мени гылгын жуни рынги чиг дымдым гылгылгыз гылгыжуни нанцлдера юну гырчинги такынла канцымг рын гарынги ячира ертүн дымман бир жудын гачим бош Танитай ко рынгы томжымгы жерімі рынгы кіргін цуа ғынгы лғылынгы чуны шекуну. Оранын анжинан дымынды сигжу органи, чуны, дымынды сигнугы, шангыл нацуға сигнугы жерімгы чуны да, о шангыл қанла қанцымызғы рынгы мансымнына, қанра қанцымызғы рынгы цамнына, тұгы кіргі дарқаға ерватайын, шу тапқысы, тұгы ниван ештуқтайын, рне тап тасекуну. Дианчинын дымы қанмызғы чуны, та аранын кая нарзандыра, арынгы кіргі хартасыртан дей чуны, Мнерамним дженди жүгө яңштубра чачи тыгы невазгыда йокы самчыл тымызгыресе куну. Дэнжинара рынгарынге тухма ячизгыра рынгыртынзгыр нечтикку таблым юқазгыну мыцыгы мытың мыгы варкым дэнжинды хачын кілі чимбузгырела. Даркып үчу чичуңыгы цуандынан ашыгданы ена дэнжи жергізгі чуны шаман пузгы жыпкы юны, жыпкы юны Тымузыры неранен ренжи майы, үші үші лирказыға чығына чығы үші не қаруғы лиркады бұсазығы мейка. Лирка қарқырзық тымың ұнғыжынғы лигоны тымана чо орынғы мне керуазығы қызуын бара нейпағы мәнжіміне тымузыры тігі үші негім ренжинді хачын қызуы гәчен бұсығы. Дал топчағы көргіндіні тік гәчінен баңи мазынна. Үші үн соғанғығы таң ашығынада гәчінен баңи зынгонуғы дымуғы ұртың чарыңғыпшын қаңымағызғы йонышы. Та таркбычу хамазу шайи лосохтын гути шайи инжина фэлоф кэкути аранрынгы тыңма хойча мафтин дугар дыңы тыра хойча мафтин дугы каркунти таркбычмугы ырдыгызгы нянгонина чмугы варчы жартун чазгы юнина тыгы кыргы насымгы шайи деко кэсикун тынжина чу насымгы тели шайи темри ойлык казгы жорджи юндыгы тыхины марыты камури тара кыңртыр дытын дыштави насымды мамжон жугы шырты та таркбенжина лобжана юну озгиричи канла кансымга ранга зонлин ина вануга цандита chigmil normil ge chamil chigmil ge sigjura zonjunda da ga chimbush zon gonu ge ga chindara da ni chigi zonje yind kala kani gona ta chi lobjugo dorji phamu ge shak yonu rangam sunu she chena simjig thoman de jig topi shert longo zirnga zikarnga khwecha ti thangar nga jig pali da ler nga wa mo dan thosung da yin sikun da inji na nga shu terang ge lesin da je pi lgzon yig hiz ri sam chi zgir ta zu Tomaina choko uchu tarkib shawa gangtan gangzgan jikon yinara. Rangim tartik gamgja tishir da. Arjinas chongju da da gachin rela. Nyamak shigra ga niga huichakti naz gama choko huyal guan jinara. Da yinzg shangye jinzg chongju dar. Tiyan chik uchu shawa gangzgam chondu shay jinara. Nyamak riri di disulak anmar ngayadan gichig ligu gizna hani o tazo waga dar saamu zgrin dorchizgir. Yenayang da nyamak riri nyanjig samja chigchiu. Loon kormu shig dawa diki songna da jikjik gamuyi ni da tanglun shorko ni tamuri la daga arjin changjura yenrang. Dadaga gachinbo rikhtani loptongda nigi kabdatang surda yang acho derang gali tsindab jati kangla kangtsam garangaranga jiga nyamnyong jergiri fsigay onari. Nyamnyong da tamchugu jirga chu rangrang rangrjila lonjura lglin ringig chula tar junda gachinri shawa kangtang kangzgam chuni shechinara lglin ge chulin de dam bab junda gachinri sikoka kona ge derang kapda ge chuni ra chu rangrang ge khibjak sarwa kangla kangsam re jang yonund chuar ngig nang hang dalini de nyamnin yuqaz tob jog da da gachinri sikonu tar hetene gergin nam ba gara chu tob tik ka tablam gala kani ra yang sha ge yonu gergin ri kif shechang ma yi bir tani thoma tang gergin nyamji ge goni lglin shi shon ᱱᱟᱛᱟ ᱛᱚᱢᱟᱜᱮ ᱪᱤᱠ ᱡᱮᱞᱟ ᱥᱮᱢᱚ ᱪᱤᱠ ᱴᱷᱚᱛ ᱛᱟᱢᱱᱤ ᱪᱤᱠ ᱨᱤᱱᱤ ᱦᱤᱵᱥᱟ ᱠᱟᱝᱥᱜᱟᱢ ᱥᱚᱱ ᱥᱮ ᱪᱮᱱ ᱛᱮ ᱪᱤᱠ ᱥᱟᱝ ᱪᱟᱱ ᱨᱟᱱ ᱨᱩᱛᱚᱞ ᱛᱟᱢᱱᱤ ᱛᱚᱢᱩᱡ ᱨᱤᱥᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱩ ᱠᱟᱝᱨᱟ ᱠᱟᱝᱥᱜᱟᱢ ᱥᱚᱱ ᱥᱮ ᱪᱮᱱ ᱨᱟᱛᱟ ᱠᱚᱱᱟ ᱥᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱡᱩ ᱛᱟᱨᱠᱤᱵ ᱠᱟ ᱦᱟᱢᱟ ᱢᱟᱝᱟᱡᱟᱢ ᱥᱚᱱ ᱥᱮ ᱪᱮᱱ ᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱚᱢᱨᱚᱢ ᱜᱚ ᱡᱮᱨ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱜᱤᱨᱜᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱜᱮ ᱠᱟᱯ ᱠᱟᱞᱟ ᱞᱚᱥᱚ ᱦᱟᱢᱟ ᱜᱮ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱠᱟᱞᱟ ᱞᱚᱥᱚ ᱠᱟᱝᱞᱟ ᱠᱟᱝᱥᱢᱨᱤ ᱠᱚᱭ ᱨᱤᱜᱤ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱥᱤᱜᱤ ᱛᱚᱣᱟᱨᱱᱤ ᱜᱮ ᱱᱟᱭᱚᱱ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱜᱤᱝᱤ ᱥᱤᱞᱜ ᱞᱟᱝᱡ ᱜᱮ ᱴᱷᱚᱱᱩ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱞᱚᱜ ᱞᱚᱜᱚᱥ ᱜᱮ Siman zanji yu ni taa chag nigla maji khari yon jo gu ni Tev zindri la taga chu gang tang gang zig shawa che chong jir gang zigam sung shwe chinara Lag lang la kham bab chu tada Ga chimbo shi Yaata ni darta dirang ngayi lang cir malum ga tsam bandab jilan daga ni Warkam da ni dirang le cindir gov duk shi bi da chibz ganyan ju yil
1: Tormun 别人给你家能下卡戏有吧想死的人这个这次产品等别提了出啊就是总的人来压倒等人来神经的过分托皮你把等的你罗斯家南巴等参生看此个给天气不得同意什么卡克个插片等卡中插顿所所你们担心插片了不同意 卡克等卡中的插中等插中的年纪松正经就给俺念见那把MP是应给俺念卡克等卡中的人通和干嘛决定没给吧这插中将把那我的那边给给哦等插中去给人了你特这是没给了可俺个个等爱特QQ测抗哦给了插中去的人你懂你这里这大别被切是给你
2: 这大这位切这个玩意儿这是个下一了藏起所能这是个卡布尔这个叫了这个的那这个的特个特言错误那样的话年轻坑我是个来年轻的地里你

Portuguese ni nyerga ngi ngana jogu chigi ta zu da nong kon jogon jang ta jang bi chu mon se ka chu se ma la ta nga ka lo ma ki na ma ki na nga ngana on jogo na nong ka ka gugin du ko bi jang ti tsu ga ta mo zre ti kar ku ka ton chi jang ji mo ka ti hang gen ji na chu ji ta ndok kle re ndok klan ton ji na ton chi jang ji zo no da ni nyang gre na ro chu ko nyang ta re yo kra ta bo mo san san ji na da ton chi ka ma ma sa ma tre sung in di chim tong kar ka ka ta na ngo su go Tarawananga mabjimna nanda yamana rananga di tachim sananga shili kalkuri tigi donar ka waka sugura ka tamta ka nao nina waka mati ya tigi chirdan. Te tingda tasuda tir kemon kurkuri ta gomo sanjina jik tsita tsigis njo kona indire. Ti hanga ta gomo sanjina riktsin tonsa tsigis shanga. Te njina ta sungi suga tigi jabjig jitim ka mamo karsan terang njina randani tonsin tsag tsigis shongo ka. Mochi zontu njina tonsin tsama ta sungi suga tigi jik kona nanda tarang nyangar njina Lungkut harusnya baru sekunder. Tapi yang gue injek terkata, yang sendiri naranong ini hampir macam mana yang gue teri. Tapi yang gue temu gue turun kau mau. Kau turun nanti turun sama aja cina yang niaya sih gitu turun nado yang mana tar mihko menu yang mana turun kau menu temuri. Tapi tanpa mihko aja sekunder yang aku kau macam macam sih sih macam macam terkata. Lo perni yar mana jauh nu warkni turun macam macam temu suka kurseri. Tapi jina Та тантым шакунну тасым шакунну ди тоште то на руинжина та жоқ нини шана сининжина ди кало анда го лунка коркору и тасыр ки не ям гою мен ям бар маржуну ди хангенжина чун жоқса го лам сунжина нини ячи шан тукку та ерчур тукку лам сунжина ян цама ачи логмир юна ди анга конжуни ган я логмир конна ран ди логмир чеби шу сасан да логмир чон чон тому ё кытырка таса метандар та ди хангенжина та Lawanan jono nyera ta jinta mga yon maru mga meli te dani ta yang nyabri man naru mabji ga sim ta sim jana gje che ting tigi ting o da mong kuru yong yo ma ta mati nye yong yo ma mati ta che gi kori zon na choko naru doku na tumu gu sim naru zon doku che ir ka enji nara choko ta lukran jogo nuwar kuwi na choko kanga jogo nuwar kuwi na long kuru yong nara ta demu yosur ka luk lamni ta mungu jiksit jogji maru jango doli tigin jogo nu rana gu sim na tumu chan tigi doku Tasan ka tongshin dhiyin jina yang taga kuku tongzire. Kalo am son jina, jigtsa chokchikun jokwa janggu matra yang, jigtsa la yin jina, achun di yersho toko lam nin jogori, ta jigtsa chimu yin nara, ta chimu yin nara, jinta ka jigtsa la tina, kilisi yon sugezin jogunu janggu tomo yin nara, tigin jogunu wartani, dega shita chanchon da sopchan jogunu warkutani, tigi jatongu tomo zire. Tigi jamnu go warni, tas chigna nara yin nara, jinta pishondon nara yin jina, tiyan ka yang, shayi yon di... Lawson na jo yang ta tik jam bu tawar tani ngun na bu kru chim jo gozo chu tang chu tmo go kar kru te inji na yang sama ga ta ju nyen son ji na ngin ni wat ni chig jo jin sab jo chu tmo go ka ta ga chok di shi pa chong chong de inji na di mi pu nun da zige ji go do ka ta ga to chi tmo ju de tan sam inji na da ti ton chin de inji na ju inda ni ta ju go lo sam son ji na yang ma na ta ma zon sam son ji na de ma ba ran dum de yang Manji ka kalkulon tonchir jambati na yang chu salon da yang mana da tonchir che sa ta sa man kan ti na yang to mo ba manji ju yang ta de na yang mana man ba si ga manji na si ga lo shang jang ko to mo yang ma ma me ka ma me ti ya ti cho ka yang chu na ni ngo chu ta ndo ne ne to pa ndi na ka par je to chen da mo ju shang ta ka mo ju shang ta ji ten ti ye so to ko ne to par ka ra ka par je yong chi gi ti yang sa ni ta na chu sing ti ти тати нанга сурту котондогот горнама да чунди логмы нанану тезо чити тедин тазо да я ти вартаниан тондог чин шонго ди нян зонжен тончи шонго чончон чиго лонкорни харсарасо тону бутому тончин чончон дигин нара камато ни тукчо санжон ма тахой жогма каркак о нан диги тончи гинжого лонкор кори тончи гинжого да лор жогме да ди танта азира лор жогме нан диги исен иса сачо тонтан ман тускан инди тукжа донаредан до пачин дин нато инжири тигем шатама жога Чухой жигна читонче каркрин дина ди данди кынсымна гыса сакыгын жогону тен дина ди логмара маттыга к логмара ди титана матыга хатна ди гыса са чурмана ди де гытым тарасына тышыгы тымгы кыша жан гойны мал тасы кычу ти вартыны тончен тава к тыкчы сан жону ма ти дигинда соңнан жу даши инди бома чончон ден ми ходону тыгы ди ти на чу ди меян салонга манкан тыртыги ти ме марасын ден тантмен дина да Тон чинда данди ерэмда сомниули сумитан го манго чэлэг дондог чикишон дина такани манчи чигинина тис такани амарэнда чикитер гоне трка томата тантми дина токчу пачер токчу дижонде де инжина яна чунда джинта калуар камсона чукта чумо цукур камсона чукта тама гора юна чуранда могу тон чинда мунда атантм дилин сэндэн сонни дали ачулиги чикшана чиги тон чинцгизи чесегем

0: Ta tihang genji na chu rambab jiamu shi. Rambab jiamu inji na tongha mamu chemte je kubka. Dumdru kubka, dumdru jatum kubka. Tuan san tu chere yani ra tuan san tu chere yujin danyari. Danya inji na chu yang zonglam lakani mnyan jogunu da yang harsara njoguri degan di lakan fiyao nar. Zonglam lakani mnyan jogunu indamu nar. Nga na masungunga harsara bianjiga yaman te targu. Tihang genji na ta chu shiba chong chong. Нар масын нурга яманади рымбагни онар чигенжина рымбагни ло чубже одон тенер рымбаг чигенжина ло чубже одон тенер та ло чубже ла мало кон ло чубже чей ин мара не чей ин нар чангу чу ген тенгина юна тиги шачи онар катугни шана да тиги шана рычара тончин ла каямна чунди тунга шади сория энде ян ди чей ин тончин нар сын юна мар та та чу дин та карка ту шей чу ин о чолго чыга он мар чангу секун та чангу ин дэнжина деген ди тунди ла канар шана рымба тончин ту чирегни ра ту чиревжи ла кана шей онар ди нар сын мину ши па чон чон дэр кэнжина ян чу ди та ту ва ян мана ди чимдо ту ту ян ши гэ дэг чон юн ко ти хан гэнжина та джин те конс гэнжо на чу кулам ни хар саран жо гуна ин на чу тэр ка ши гэ та ту ги дигин дэ гуна ре дэ ян ши ди ла кана тум ди ла кана дэ ва ка тэг чу ни тиги жон дэ тэ дэ та сын гэ чу тон сын чу чирэ ни ра чу чирэ ви жэн дэ ни ган сын джина та сын гэ тон чин ни кон ни шэн тон чин кана ра ши гэн дэ ва нэ ре ди тон чин дэ инжина чу ранги ранги хон ла ранги ранги ли мэнди энди дохчон мен нотра цэгэзэн чонэр диан гэнжина да чунди шита чонсон дэгэ чимдэгэн чонжина ра ян та дохчон май ну гэтэгэ каркур канатын загэ цэгэ нар тас чунди чимдэр тэкани харсра натын дохчули дэри лонка калоа натын дэгэ чэу ди хангэта ди шита чонсон дэгэ чимдэг дэн чонжина ян ди цэгэ ди цэгэ ян дэн кэртэгэ чончон зуа биомэр дэн жина ян чужин дэн ян чигун зэта ди ди rinpa ngā mōng tsōngi nā tā Zhōnghuā mōng jimtā jē kīp jā chūm rōg jīr kōr kī chūm tārā shē nā dī nāng kī tuan tsī nī khā nīyā mō rā tuan tsī nsōng jī sōg jīg tā nī gā yī jī nā chū mā līyā tā rā rā ngā mā līyā nō tsē tāng tōng tōng dī kōr kī tā nī yōng gōg mā mō dī yāng kī gāng bā dī yāng kī tā rōng chūr jīn rōng chūn jīn dī yāng kī yī jī nā tā chū tāng gōr mō tsā mā tā mā nā rā tā shī gā hōng lā kā nā nā tū yō nī yā rōng chūn jīn kī tsā tā yāng tō mī nū tōmō gā rāmbā gā kār kukun yō gā dī hāng gā yīn jī nā tā āchū tōng chī rā tāg rāng nō gā tōmō gā rō gā tā āchū rōg sā rōg yū yāng tōng jī nā rā lōng nā dā wā nō zā lōng nā dā wā nō tōmō rā gā tār kāng tōng jī nā yāng dī jā tōng dār tā rā sō nā yāng gō nō mō mār gō āchū rāng rāng gā tā āchū chū rā khu yu jā nā chōm gā rō gā tōm rā jā wā nā yāng dī gā gō mō mār gō āchū rāng bā tār tā rā dī gā rō gā yīn dō jā ngō tūg
1: Rē dī nā shūnī gīn lā kī ndrō kīnī ndrīm tūl tūn qīn shūng nā rāng nī kī kē ngā qī kī sōng chū yī kū nī nāng. Gōng gī jū huyn dā tāng tāng jā tī nā nyam chūk sā kāng tī yō nī nāng. Dī kū nī yāng mā rā kāp dā rī nā.
0: Tā chū mōng tsuk rāng rāng gī tā kē pē nā tsik nyam pīr jūk gō sā yīn jī nā tī hēng gī tūn qīn shūng tōng tōng dī xu nā rū tā kā lō ar kā yī nā chūk tā chū Та ачу танидан румбен яшту татандын тунрадан дигистан итин на тейчок та каркырк турчим шоң машоң о та атакана мүнкүр көзү жок кесеп дина да яман атакана мен чыг жейди ок тос көрүнө арема хаздыган чыраган жин яман ата о тан сото жейди ки дана машага дитасын сүни турчим шоң соо ут сагны то гудин сон сача замбаз гөп жок тейк ок та чангу инжина да ди жо энни фяна чук чунди томо инжина мени да жаным чеса ана лонкур маза тендина я нини даре манжуси сагнина дуганини на таркас хама парлани аница ами хону ваница та чему динина та лонкур кананын мина шакондар ка самати ги парлан ди таза да харац ги зугуи дина чонатчина эчина та чон тагана лонкур та ми ми тора жемиле тена я ти чокаранга та ставрасын нери

0: Ньюну чимахига.
1: Я нантун качин на него кор.
0: Чунан джамекия. Нантун качин чи ванин джик лоцулунги сергуногута.
1: О, ре-ре-ре.
0: Нантун качин на него аму арантылка ганейгланги сергуногута.
1: Ага, тыгишана тара, ре.
0: Оли. Таура амахтун вахтун кангин рун чашчин даниган манзумна. Штому якуну ты цхама чамгушанна зимма. Донгушаннан жопайын.
1: Жопайын?
0: Оли, ло матун куңа туандығы жипсан махи куңа арың тілзі, ло манкур куңа жоқыл ғуна дейін жопаймыр чейіне.
1: А, тігішанна яң тірәрі.
0: Чингыртоншыла нюнжа нантун сарай оныр яру.
1: Чихота нантун цитарызу на тангуара.
0: Я, та тэрэн зуртығыра темжік кешана немазыңу, кармазыңу, чекі нема, чахигы нема. Tata ur sanrg tishkibundi tanang anamshi kanga huwanda yinna terang alongchin kanchin mekisir ki zikha jigjig chenu ndazu uzu sachi chachi yinnu uzinru niga luida wunar ee zergi. Yaa, tafshir uzu kawa vayigin savrungta rangshung kamgu chinili yinnu terang gishtomu ndriyam yinnu chenambi tigan zingu zergi.
1: Ara, chutash tomshir zgini na sanrg chakunar zgini na ngimik yi gu.
0: Lomtan, domu laka sanrg gu, sanrg mahi na catsul masin.
1: Та чучикти юхвазги шачи менэр.
0: Лео лео. Та шунита ак хвардынгы амуква цары зинут. Хтопайдали ингэ тошли чирия.
1: Цары зину.
0: Оли.
1: Чуртомшил сарвари, сарвари.
0: Нэр тошлих сарвай зинге чу ташиз гшала.
1: Жему.
0: Я та чик амгжи чали кисрын дозо хтопа намсури ина. Та тоц ак хвардын цанга айг оргдын лакар жадын цун ирже кевлык шамчи низ сасылын кара цуна суни такичны шматни низ сарев кун зуа данжин си шын симчи зулахта мишни амгжи цары касынрым не серги
1: та чуты та игнер цары карсынрыви терин стому и кури тарага
0: аломта тавр назун нин таджиг зина терин же тита квардына нана макумнер я
1: о Та чуртомшил царсунды мына.
0: Чен чен. Шунитаңи чоак хвардынгы реватара муқартопа ину уртомшита шаго.
1: Я чихота.
0: Я так хвардынгы сеграшчик амгыжи чалу чын дерсе каши менизг то ньоньо мни мнтен назгын до йота. Тан до туг дера кита серк. Чик амгыжи чалунди чын цоцан мни мнтун го серк. Цоцан камню дера хамтун олунтун ина. Узри тунже мен омгыжи чирги саджур серк.
1: Аро чуташ томшилини на ньовшилини. Тэмни чи чигжала.
0: Танги амгжи чалу кала ежура тоншлинэр яро.
1: Кала ежура.
0: Оле. Я чик амгжи чалу тавр дирвх сарвар сичи нери чевсэнгри цэрг нери чэтэрджи. Аргни мена лэмбори чичи мети жилир. Чо нашон лапа шарир тисо мавлык тамзын хи цоцан мантун аргни жон тэзэн.
1: Я та цоцанара тунгжин домека. Чурт омшил та царсунэр.
0: Чин чин, нима тенги пачыры тису хсымжызга шалара.
1: Я артонзым ба чи чызыг?
0: Ханги чиктири цама чусун хчигара амек.
1: Я артонму чусун зыг?
0: Оле аронги чан тунжу чав шажуры юзы сунсыг.
1: Я.
0: Зыне мыцыла не цунсыг. Ханни не мыцылы чигитансыг.
1: Ахаха. Мура цадимела. О, ди ак хвардын санга чызырг?
0: Ак хвардын санга ин.
1: Оя.
0: Ак хвардын санга. Чуй томшили итгатанга чикумни чигин тонкомара маюнда сергея.

0: Aduma, Rimanjuya, Hotikas Gadijer.
1: Serong Tamosi, Olguna Maru in Numerka, Olgumer Tesukunenda in the Re.
2: Olgumer Charti, Anisa Dum. Olgum Charti in Dubersum.
0: Ya, Tadu Chusonere. Aduma, Rimayun Juri.
1: Serong Tamosi, Dana, Nyudu Lamp Menoga, Sunas Hunamari. Nyudu Lamp. Денжик жирца инэри.
2: Джимжила джилым хсэсуншил. Денжик хийша сэмсэзун.
1: Пшипа сунчубшэпэр на цу нгэччэшэжин юл.
3: Гунгу омэлэн пэгий тэфца цубэ. Пшипна джизэв ядан нямдэлгэ. Псипры тэкэртэн, псипры хсифтюн сипры мбоккэл псэл.
1: Псипа, сунчуб сипры цангма юэпи, сэшкин алани чипшэтэв.

0: རེལམི མ ཁེལ རེགནི གོམར ཅེ ཅེ ཅེ ཚོང ཁུར ལ རམདན ཚལན ཤེ པའི ཤ བ རབ ཅེན སེར ཉན ཁན པ གོང དེ ཚང མི ཉན པ ནི ཚོང རིམ ཅེ གོ ཆེ ལི ཅེན ཁམ གི ཧ ཡུ ངོན ཤེ པ དེ ཡིན ཉན ཁན པ དེ ཚུ ཅེ གང གི ད ཐང གི གང ཇོང སེར སམ ལེན ཚན དོང ཚམ དེ ནིན ཇོ ལེན ཚན དེ ཚོམ རིག པ ལ མོ ཚེ རང དང ཚོམ རིང གན ཁར བ སོ ནམ ཚེ རང དང ཧ བདན རྒྱ ཚོ མོ ཅིལ དར ཁལ བ དོ ཅེ ཚེ རང ཅེ ཅུ དར ཁལ བ ཝང ཅག ཚེ རང དང སོ ནམ རིན ཅིན ཡིན ཚེམ གུན རྒྱ དང རིག ཅན རོ མ ཉི དེ ཤེ ནི ད དེ མོ ཤེ
1: Нүйтін дігдэн пама ян, нэн чіці цэмчэн вэчэ ян.
2: Аделхчі іх сарын гэр.
3: Аделхчі іх сарын гэр.
4: Нянканамба, чицу дэмуй на, дэлэнна чэрцэгэ дагэвэ цэ нэрсэм тэн, уцэгэ дагэбэ цэ чигэнни, ярцэгэ дагэбэ цэ чигэсмэн ла, залхабари. Шуны тэнди, ячэ ихсанжэр лэнцэла нянбэргасэшэ.

ཁྱི адам сидалини нагат жетип кечи сигжүтө качинди хуцуу нагач сигдана дичунам дивизги йок секундта киргенан багы тамагы качунчати мума гумагы лецинин авшайнын юлатыгы томарын хыртыныра арынгырынги кыянгыз кишини далита чыкцуны ичүгү семзгирни ичүра тани чимдиг зон сону шечинара отомугунын сигзидалер кылмараш кечи ичү онун сигуна дер жапчуры ичү дымугенжина киргенан багы реватонюн ю тани конада гир лоптунди кабдай кунуда инженера натун тевжинди тана лоптугрик янтызу цортарын жинги гони рынгы лоптанын горкымды тамчику тамзыны чутада гачин буйнер лоптанын горкымды дырга чымайын жина чучын чу нерким кетина горкып дейчен хорсуны чебугы менара тө чатыг суга жебжинги чушунгы ломжымгы жерим жамулун теханик кызга лоптан жогугу дичугу горкып тамчил хоркычга тура тавчи цугган дейонри чутондыклалаз кырга махизинара лигони манжинзинара вагони машигзинара шигони тамуганы тлара тхиджи йокатыг рангранг наса нивли рангга рангичи кынлыгавжгыни вани жони кынки кынжинзгзинар камуйна чыр кынла кансымга он ттын газгдан ичи ван дорчик рангира семнагдан чутыг тг куна лобтун дера шаки юну тхисунада рынги онгы чайнга чачинда музда юнги камунда музда ван дорчик семтер нетана рынги ичиз юл ичи тера шорк рынга рынги илтун нарангтун ты ютана та канар загна нера чижи рынга качара хуни рынга тондыг чизгдим на тижи лыгнара ел пуни тмузгину тани кынара и важи марго дтанги чонжи марго кати мавана шат семчин гня чира танжир чиг махина чипчаджи тму тыгдыг дули да танада важура мавани девжинг рынга рынги чиг арангмэнг тавасы гонор рамангында хендер арчигони нанцлдера юу кысыкону тевжинч ячи юл юу юулин арджигм тахмняны матрайын ячи меммела шунгарынгарынги раманг жемиги тана чачи юцгу мени гылгынжуни рынгечиг дымдым гылгылгызу гылгыжуни нанцлдера юу нугчинг такангла канцмг рынгарынги ячира ертүн дымман бир жудын гачим бош танитай ко рынг тумжымгы жерім жыңғы кіргін цуа ғыңығы лғылыңғы чуны шекуну. Оранын әнжінан дымынды шигжу органи, чуны, дымынды шигнуғы, шанғылы нацуға шигнуғы жерімгі чуны да, о шанғылы қанла қанцымызғы рынге мінцімнина, қанра қанцығы рынге цамнина, тұғы кіргі дәрқаға ерватайын, шу тапқысы, тұғы ниван ертуқтайын, рне тап тасекуну. Дианчинын дымы қанмызғы чуны, та аранын кая нарзандыра, арынғы кіргі харта сыртан дей чуны, мнерамнем дженди ючуғы, ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཉི ཁྱི གི ལེགས གི སྲ མེ ཁ ལེགས ཁ ཁར ཁར ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ та таркбычу хамазу шайи лосухтын гути шайи инжина фэлоф ккути арангынг тыңма хойча мафтин нугэр дэнгэ тэра хойча мафтин нугэ каркунти таркбычмугэ ардыгызг нянгони на чмугэ варчэ чартун чазг юнина тэг кэргэн нансымг шайи деко кэсикун тэнжина чу нансымг тели шайи темри вэл хуазг жорджи юндыг тэ хин марта шкамури тэра кэнгтэр дэтэн дэртави нансым тэ мамжон жүгэ шэрт та таркбенжина лобжана юну ཁྱི ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: ཁྱི དང ཁྱི ལ དགའ བ གི རིགས ཡང ཡོན དེ མིན གྱུར ནུ གོ ཡ ཅི རེ གོ ཡ ཨ ཉི ལ གང ན ཡོན དེ མིན ག�ུར ནུ ཁྱི ལ གང ན ཟ ན ལི ནི གུ ན མིན དོ ལ ཡ ཞོ ཁ ཏ དེ རེ དེ དོ མོ ཉོ ལི གི དོན རེ ཉི བ ཇི ལི གི དོན ཡེ རང སོ ན སམ པ ཞི གོ ནུ ཐོ ཡེ རང སོ ན སམ པ ཞི གོ ནུ ta la mu yi chi yu ke, ta lo kha ya ra ngo che chi yu ke, shi chi kha che chi yu ke, ta tka dika hara tsarang wun diku ga, tarla, ti je mu ti re. Ti jalik anang tsata, jalik anang tsata. Tanto ta cheli do nu, ta sugu sugu che tungu, tangsang uchu tsugu ka, ta titsu shi na ta waji marir, titsu sen na waji marir do. ᱛᱮ ᱣᱟᱡᱤ ᱢᱟᱨᱮ ᱢᱩᱛᱮ ᱨᱤᱝᱜᱟ ᱨᱤᱝᱜᱟ ᱣᱟᱡᱤ ᱢᱟᱨᱮ ᱫᱮ ᱟᱸᱜᱟᱥᱤ ᱫᱤᱠ ᱨᱤᱝᱜᱟ ᱞᱮᱞᱮ ᱛᱚᱱᱮ ᱛᱟ ᱪᱷᱮᱣᱟᱭᱟ ᱱᱟᱣᱟᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱤᱢᱟ ᱛᱚ ᱛᱚᱱᱤ ᱣᱟᱱᱨ ᱱᱩ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱛᱤ ᱡᱚᱝ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱤ ᱛᱚ ᱡᱤᱢᱟ ᱛᱮ ᱛᱤ ᱛᱚ ᱪᱤᱜᱟ ᱠᱷᱟᱵᱟ ᱪᱤᱱᱤ ᱢᱟᱝᱜᱚᱱ ᱜᱩᱱᱟ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱱᱟᱨ ᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱤᱱᱟᱨ ᱫᱟ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱫᱟ ᱧᱩ ᱡᱮᱞᱤᱠ ᱠᱟᱨᱟ ᱛᱮᱱᱴᱚᱛᱟ ᱡᱮᱞᱤᱠ ᱞᱮᱞᱚ ᱛᱟ ᱥᱟᱣᱟ ᱱᱟᱱ ᱥᱮᱱ ᱡᱟ ᱭᱚᱢᱟ ᱥᱟᱣᱟ ᱱᱟᱱ ᱥᱮᱱ ᱫᱩ ᱜᱩᱱᱩ ᱪᱮᱨᱟ ᱪᱤᱱ ᱫᱩ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟ ᱛᱟ ᱢᱤᱝᱜᱮ ᱡᱮ ᱥᱟᱣᱟ ᱛᱟ ᱱᱩᱠᱪᱩᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟ ᱞᱟ ᱠᱷᱤᱡᱤᱜ ᱱᱮᱞ ᱦᱚᱧᱮ ᱥᱮᱢᱮᱱ ᱫᱚ ᱪᱤᱱ ᱫᱤ ᱥᱟᱣᱟ ᱪᱤᱱ ᱫᱩ ᱥᱟᱱ ᱫᱮ ᱪᱩ ᱥᱤ ᱜᱮ ᱛᱚ ᱡᱩ ᱥᱚᱱ ᱡᱮ ᱜᱮ ᱡᱚ ᱭᱟ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱜᱮ ᱦᱟᱨᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱤ ᱡᱮ ᱨᱟ ᱚᱫᱚ ᱛᱚᱯ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱢ ᱡᱩ ᱛᱚ ᱛᱟᱝ ᱫᱟ ᱠᱚ ᱜᱟ ᱚᱞᱟ ᱛᱚ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱢ ᱡᱩ ᱛᱚ ᱫᱤ ᱛᱚ ᱛᱮ ᱛᱮᱣᱟ ᱪᱤ ᱜᱩᱱᱩ ᱛᱤ ᱪᱷᱤ ᱡᱮ ᱪᱷᱤ ᱜᱮ ᱨᱮ ᱪᱤᱱ ᱫᱤ ᱥᱟᱣᱟ ᱨᱮ ᱛᱮᱱᱴᱚ ᱛᱟ ᱢᱤᱝᱜᱮ ᱡᱮ ᱢᱤᱝᱜᱮ ᱡᱮ ᱜᱩᱱᱩ ᱪᱷᱤ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱫᱤ ᱢᱟᱞᱤᱱᱟ ᱱᱟ ᱥᱤᱠᱟ ᱵᱟᱱᱫᱮᱝ ᱥᱟᱞᱟ ᱞᱮᱠᱷᱥᱚᱢ ᱜᱮ ᱢᱟᱛᱟᱱᱟ ᱛᱚᱝᱠᱟ ᱱᱟ ᱞᱩᱛᱩᱠ ᱥᱟᱡᱩ ᱪᱤ ᱢᱟᱨᱮ ᱫᱩᱱᱩ ᱛᱮᱨᱮ ᱛᱟᱨᱤ ᱛᱤᱨᱟᱝᱟ ᱫᱟᱱᱮ ᱛᱟ ᱱᱩᱠ ᱡᱤᱜᱱᱟ ᱟᱡᱟᱜᱟ ᱣᱟᱠ ᱜᱚᱨᱫᱩᱜ ᱪᱷᱟᱛᱩ ᱢᱟᱞᱟᱝᱱᱟ ᱱᱤ ᱥᱮᱭᱤ ᱪᱚᱨᱮ ᱛᱩᱠᱤ ᱜᱮ ᱣᱟᱠ ᱫᱟᱱᱡᱮ ᱢᱟᱨᱮ ᱫᱩᱱᱩ ᱛᱤᱫᱩ ᱠᱷᱚᱛᱟᱨᱮ ᱛᱤᱫᱩ ᱠᱷᱚᱛᱟ ᱪᱷᱟᱜᱟᱨ ᱱᱟ ᱢᱤᱝᱜᱮ ᱜᱟ ᱛᱚᱱᱴᱚᱛᱟ ᱱᱩᱠ ᱪᱷᱚᱱᱫᱮ ᱱᱩᱠ ᱪᱷᱚᱱ ᱪᱮᱫᱟ ᱜᱟᱱᱞᱟᱡᱤᱠ ᱠᱚᱠᱚ ᱛᱟ ᱥᱚᱡᱚᱭᱮ ᱢᱤᱧᱮ ᱜᱟᱱ ᱜᱟᱱᱞᱟᱡᱤᱠ ᱱᱚᱭᱮ ᱜᱟᱱᱞᱟᱡᱤᱠ ᱠᱤᱱ ᱡᱩᱜᱚᱫ ᱱᱟ ᱴᱩᱛᱤ ᱱᱚᱭᱮ ᱴᱩᱛᱤ ᱠᱤᱱ ᱡᱩᱜᱚᱫ ᱱᱟ ᱟᱞᱞᱮ ᱱᱚᱭᱮ ᱟᱞᱞᱮ ᱞᱮᱝᱜᱤᱱ ᱡᱩᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱥᱟᱣᱟᱨ ᱨᱮᱛᱟ ᱥᱟᱣᱟᱨ ᱱᱩᱠ ᱪᱷᱚᱣᱟᱨᱮ ᱡᱤᱣᱮ ᱪᱤᱢᱵᱩ ᱫᱚ ᱱᱚ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱟᱨᱛ ᱫᱚ ᱱᱟ ᱛᱟᱜᱢᱟᱫ ᱜᱞᱟᱝ ᱛᱚᱢᱚ ᱛᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱡᱤᱣᱮ ᱪᱮᱫᱢᱟ ᱛᱟᱜᱢᱟᱫ ᱱᱟᱜ ᱛᱟᱨᱩᱱ ᱡᱟᱞᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱟᱜᱢᱟᱫ ᱛᱚᱝᱞᱚᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱚᱛᱚᱢ ᱧᱩᱜᱩᱠ ᱛᱚᱝ ᱫᱤ ᱥᱤᱜ ᱡᱮᱱᱟ ᱥᱟᱨᱞᱟᱝ ᱜᱟᱱ ᱫᱤ ᱮᱠᱥᱮᱨ ᱡᱮ ᱛᱟᱜᱢᱟᱫ ᱪᱤᱢᱫᱟ ᱵᱮᱠ ᱵᱟ ᱱᱮ ᱛᱚᱝ ᱚᱛᱮ ᱛᱟᱜᱢᱟ ᱜᱤᱡᱟ ᱜᱤᱪᱤ ᱠᱚᱜᱟᱛᱮ ᱥᱮᱜᱟ ᱛᱟᱜᱢᱟ ᱪᱤᱠᱩ ᱛᱤ ᱞᱮᱱ ᱛᱤᱠᱢᱮᱠᱟ ᱛᱚ ᱛᱷᱚᱣᱟ ᱢᱚᱥᱮᱱᱟ ᱛᱟᱣ ᱞᱚᱱᱟᱱ ᱢᱟᱞᱚᱱᱟ ᱥᱟᱞᱟᱭ ᱞᱟᱫᱮ ᱦᱟᱱᱤ ᱞᱚᱜᱮ ᱥᱟᱞᱟᱭ ᱠᱚᱠᱟᱛᱮ ᱛᱤ ᱱᱚᱠᱪᱷᱚᱣᱟ ᱦᱟᱞᱟᱭ ᱤᱫᱱᱮ ᱛᱤ ᱧᱟᱱ ᱱᱚᱠᱪᱷᱚᱣᱟ ᱞᱟ ᱦᱟᱞᱟ ᱩᱫᱮ ᱠᱷᱩᱭ ᱫᱤᱡ ᱜᱱᱟ ᱫᱤᱱᱤ ᱚ ᱟᱡᱤᱨᱤ ᱛᱚᱠᱚᱱᱚ ᱛᱤᱜᱟ ᱟᱡᱤᱨᱤ ᱜᱷᱛᱮᱛᱮ ᱟᱡᱟᱜᱟ ᱪᱷᱤᱢᱩᱫᱤ ᱩᱪᱨ ᱞᱩ ᱧᱚᱱᱛᱟᱱᱤ ᱥᱤᱱᱟ ᱞᱩᱪ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱪᱤ ᱪᱤᱜᱤᱱᱮ ᱡᱚᱣᱟ ᱦᱩᱪᱮ ᱛᱮᱜᱟ ᱡᱚᱣᱟ ᱛᱮᱜᱟ ᱠᱷᱛᱚᱛᱤ ᱪᱮᱨᱥᱚᱱᱮ ᱦᱚᱡᱚᱝ ᱜᱚᱛᱚᱜᱟ ᱪᱤ ᱯᱷᱚᱪᱱᱟ ᱡᱟᱱᱟᱝ ᱜᱚ ᱛᱚᱱᱭᱮ ᱢᱤᱧᱮ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱚᱠᱷᱟ ᱦᱚᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱠᱩᱣᱟᱛᱮ ᱛᱮᱜᱟ ᱡᱚᱣᱟ ᱛᱮ ᱦᱚᱡᱚᱝ ᱜᱚᱛᱚᱜᱟ ᱪᱤ ᱯᱷᱚᱪᱱᱟ ᱚᱞᱮ ᱛᱤᱯ ᱢᱤᱛᱷᱤᱱ ᱨᱮ ᱛᱤᱪᱷᱫᱟ ᱢᱤᱛᱱᱟ ᱪᱷᱩᱠᱥᱟᱠ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱫᱟᱜᱱᱟ ᱨᱮ ᱚᱜᱤ ᱪᱷᱟᱠ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱫᱟᱜᱱᱟ ᱪᱷᱩᱠᱥᱟᱠ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱫᱟᱜᱱᱟ ᱛᱟᱛᱮ ᱯᱷᱟ ᱢᱤᱛᱷᱤᱱ ᱨᱮ ᱛᱤᱨᱠᱟ ᱜᱟ ᱡᱚᱣᱟ ᱥᱤᱠᱚᱱᱚ ᱚᱫᱮᱛᱤᱱᱟ ᱠᱷᱟᱥᱚᱝ ᱫᱚ ᱵᱤᱞᱤᱱ ᱡᱩᱡᱮ ᱚᱠᱟᱛᱟ ᱠᱷᱟᱛᱟ ᱪᱤᱠ ᱨᱮ ᱠᱩᱱᱩ ᱟᱡᱤᱯᱱᱟ ᱟᱫᱩ ᱛᱟᱠᱛᱟᱱᱮ ᱟᱡᱤᱠᱤᱱ ᱡᱤᱠᱩᱱᱩ ᱫᱮ ᱧᱟᱠᱚᱱᱟ ᱟᱫᱩ ᱡᱟᱠᱛᱟᱱᱮ ᱞᱟᱝᱜᱤᱱ ᱡᱤᱠᱩᱱᱩ ᱛᱚ ᱪᱷᱟᱢᱟᱨ ᱛᱤᱜᱮ ᱡᱚᱢᱟᱨ ᱛᱤ ᱠᱟᱹᱜᱨᱮᱱᱟ ᱟᱡᱤᱜᱨᱤ ᱛᱟᱠ ᱡᱩᱜ ᱟᱡᱚᱢᱟᱛᱮᱨ ᱚ ᱛᱤ ᱡᱚᱢᱟᱛᱮ ᱛᱟᱵᱮ ᱚ ᱭᱚᱱᱫᱮᱝ ᱜᱟ ᱛᱷᱚᱣᱟ ᱯᱷᱟᱛᱚᱱ ᱡᱟᱱᱟᱫᱟᱱ ᱛᱟ ᱛᱟᱛᱟ ᱩᱫᱩ ᱴᱚᱝᱜᱩ ᱜᱟ ᱭᱚᱱᱫᱮᱝ ᱜᱟ ᱛᱷᱚᱣᱟ ᱛᱚᱢᱩ ᱡᱚᱢᱟ ᱦᱟᱱᱤᱨ ᱜᱟᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱝᱥᱟᱢᱮ ᱠᱟ ᱠᱷᱮᱣᱟᱛᱮ ᱡᱟᱥᱚᱱ ᱡᱟᱜᱟ ᱡᱟᱞᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱤᱨᱤᱜ ᱯᱟᱜ ᱠᱷᱮᱣᱟ ᱠᱷᱟᱜᱟ ᱡᱤᱢᱚᱱ ᱴᱷᱮᱱᱡᱮᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱛᱮ ᱛᱤᱫᱩ ᱠᱷᱚᱛᱮᱨ ᱡᱤᱛᱟ ᱥᱤ ᱡᱚᱢᱟ ᱜᱟ ᱞᱟᱢᱮᱛ ᱤᱛᱚ ᱵᱮ ᱫᱮᱣᱟ ᱡᱟᱞᱟᱝ ᱜᱟ ᱟᱹᱱᱭᱟᱱ ᱴᱷᱟᱯᱟ ᱛᱚᱛᱮ
1: ᱪᱷᱤᱱᱪᱮᱱ ᱨᱤ ᱱᱮᱪᱤᱜ ᱫᱩ ᱠᱩᱠᱩ ᱯᱟᱛᱮ ᱛᱮ ᱚᱞᱮ ᱠᱟ ᱠᱷᱟᱞᱩ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱜᱮ